игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, улыбаемся и еще раз включаемся не только в новый день, но еще и в новый месяц. Август на дворе, а значит, вместе с нами давайте-ка поднажмем. Всего лишь один месяц лета остается, а значит, нужно двигаться активнее, а тем более на выходных. Так что с утра пораньше, звук на мощность, на полную и вперед!
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Итак, друзья, в эту минуту за окном в городе Орске плюс 16 градусов. Мы же вместе с вами двигаемся в новый день. Там будет плюс 26, облачно, также в ясном в эту самую минуту плюс 15 градусов. Днем сегодня будет плюс 26. В Кондыке-Медногорске плюс 13, днем будет плюс 24 градуса. В Оренбурге в эту минуту плюс 15, днем будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
8: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

улыбаемся и наслаждаемся моментом. Конечно же, ведь лето добралось до последнего своего месяца. Август на дворе, а это значит, нужно что? Поторопиться, чтобы он тоже не пролетел так же незаметно, как первые два месяца. Ну, а вы давайте нам пишите и рассказывайте, чем вам запомнились июнь и июль. Были ли они вообще в вашей жизни? И, конечно же, чем вы хотите украсить ваш август, да тоже нам рассказывайте. Мы же украсим его музыкой. Дипло, впереди будет Арсений Масати Казанова и Алекс Уоррен.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Лучшие ритмы, делаем это утро бодрым и, конечно же, помогаем вам сделать эти выходные ярче. Так что давайте двигаться активно и, конечно же, ваши планы на этот день озвучивать тоже не забывайте, чтобы найти себе лучшую компанию и, конечно же, чтобы вместе с нами сделать так, чтобы вы не сомневались в своих решениях. Для этого громче звук делайте, ловите Артик и Асти и их бриллианты и скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри,
2: радио.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже даже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов, сегодня днем будет плюс 26, в Ясном сейчас плюс 18, днем будет плюс 26 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем будет плюс 24, а в Оренбурге прямо сейчас плюс 17, днем будет плюс 24, облачно, местами возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
7: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Вместе с вами перебегаем в новый час, и открывает его вместе с нами Алок и Калита. Dive into me слушали только что, и наше путешествие по этому субботнему денечку продолжится в ритмах от Аркои Пунктуал с New Era. Будет Хайптон, Дэвид Гетта, Лабуш и Мия Бойк скоро.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Вместе с вами, друзья, сегодня 1 августа, в эту субботу отметим День бумажных салфеток, День работников технической поддержки, Международный день флешмоб женственности также сегодня проводится, День тульского пряника еще, и, конечно же, вместе с вами мы не забываем про День нового анекдота. Вы помните парочку? Расскажите, друзья. Еще День тыла вооруженных сил Российской Федерации сегодня, Международная также неделя клоунов начинается и День горничницы. И, конечно же, Российский день инкассатора. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников, именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана. Ну а что вы будете сегодня праздновать, рассказывайте нам на портале smotri.radio.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
0: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать. Выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 21 градус, сегодня будет плюс 26, в Ясном сейчас плюс 18, днем будет плюс 26 градусов, в Ковандыке Медногорске плюс 17, днем будет плюс 24, в Оренбурге сейчас плюс 17, днем будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно. В своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.
9: Может,

0: подпевает каждый как может, и тогда ваше утро будет бодрое. Мы же бодрости ловим от Каталины и Софи Такер, их Манхэттен только что в эфире, который мы вместе с вами украшаем не только музыкой. Давайте, закидывайте нас утренними пожеланиями через наш портал смотри.радио. А мы совсем скоро расскажем, каким будет день в гороскопе, а пока Полин Гагарин в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Чего там звезды нашептали о сегодняшнем дне, узнаем прямо сейчас.
2: Овен.
1: Заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется.
2: Телец.
1: Вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите, и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
2: Близнецы.
1: Сегодня, ровно как и в следующие несколько дней, лучше посвятить приспосабливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
2: Рак.
1: Вам понадобится некоторый толчок, после чего вы пойдете как надо. Начинайте раскачиваться сами, постороннего вмешательства можно и не дождаться.
2: Лев.
1: Вам следует подружиться с собственной головой хотя бы на этот день. А осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение.
2: Дева.
1: Что бы ни происходило, вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся.
2: Весы.
1: Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить, вы увидите, как вас могли втянуть в такую авантюру. Да поздно будет.
2: Скорпион.
1: Эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимум усилий в верном направлении, и все получится.
2: Стрелец.
1: Вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
2: Козерог.
1: Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости. Соответственно, ситуация. Впрочем, вы получите такой, которым не грех воспользоваться прямо сейчас.
2: Водолей.
1: Решение одной давно забытой проблемы всплывет само. По чистой случайности, оказавшись у вас в поле зрения, не замедлите им воспользоваться. Когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли?
2: Рыбы.
1: Сегодня в течение событий произойдут резкие перемены, которые не смогут вас не затронуть. Вероятнее всего, у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что они, эти самые хлопоты, будут приятными. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афина». Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: С утра пораньше с вами танцуем и веселимся здесь в эфире. И, конечно же, стоим делать так, чтобы вы захотели еще большего. Нам ничего не стоит. Делаем громче, и тогда лучшая музыка поможет вам захватить этот день и, конечно же, прожить его на полную катушку. Ну а вот как и с кем, вы рассказывайте нам и делитесь планами на портале smotri.radio. Мы же сделаем этот день дороже вместе с Джиганом Летом и Локдогом. Хит «Дорого» уже дали в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.
3: Все знают.

На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске плюс 22 градуса. Сегодня днем будет плюс 26. В Ясном плюс 21. Днем плюс 26, обещают нам синоптики. В Кумандыке-Медногорске плюс 19. Днем будет плюс 24. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 19. Днем будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Уже насладившись моментом, мы планируем тем моментом, которым будем наслаждаться уже совсем скоро. Утренний перетекает в дневной, но до этого момента нужно, самое главное, выстроить четкий план действий, как украсить субботу, сделать ее приятнее, что, собственно, мы и делаем здесь в эфире «Смотри радио». Давай вместе с нами, делай громче и, конечно же, делай новый месяц еще приятнее. 1 августа на календаре, и мы его сделаем жарким, поможет нам музыка здесь. В эфире «Смотри радио».
2: «Смотри радио».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
6: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Плюс 22 градуса в данный момент в городе Орске. Сегодня днем будет плюс 26 градусов. В Ясном плюс 21, днем будет плюс 26. В Ковандыке и Медногорске плюс 19, днем будет плюс 24 градуса. В Оренбурге в эту минуту плюс 19, днем будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

из 2000-х, причем очень горячий нам передает Инна, ее хит-ход в эфире. Да-да-да, именно такими должны быть наши выходные, а как иначе, лет продолжается, и добавить жару должен каждый в свой день. Так что на месте не сидим, мы с самого раннего утра продуктивно трудимся над тем, чтобы этот выходной запомнился надолго. А мы же добавим еще больше жаркой музыки, чтобы вы не отвлекались. Ловить Софи Энзау с модизмом будет Артик и Асти, и Майк Познер, и Дэвид Гетта далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ваши чувства, эмоции не только. Давайте вместе с нами украшать и, конечно же, делать это утро ярче. Здесь в эфире «Смотри радио». Мы вас с этим всегда ждем в гости. Так что заглядывай скорее и, конечно же, делай громче, чтобы наполнить наше утро яркими красками. Делаем так, чтобы наше утро стало вашим. И тогда у нас вместе получится украсть его яркими моментами. Доброе утро, любимое радио. Передаю привет всем слушателям, а в частности своей любимой супруге Аникенко Маргарите. Хорошего дня, отличного настроения, всем отличных выходных. Ура, ура, присоединяемся. И, конечно же, ваши пожелания тоже ожидаем. Давайте заглядывайте к нам в эфир через портал смотри.радио. Открывайте, пишите нам и, конечно же, делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио. Watch the way you move it. I like your style. I like your brand new life. Sexy girl. Watch the way you move it. I like your style. I like your brand new life.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса. Сегодня днем будет плюс 27, а в эту минуту в Ясном плюс 24, днем будет плюс 26 градусов. В Кувандыке Медногорске плюс 21, днем будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 20, днем будет плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске пациентка судится со стоматологией после неудачной имплантации. Женщине установили имплант в феврале, но начались сильные боли. Через неделю его удалили без согласования, однако боль не ушла. Развился аневрит целиолицевого нерва. Арчанка требует 800 тысяч рублей, по 400 тысяч за моральный вред и материальный ущерб. Суд решает вопрос о принятии иска к производству. Россельхознадзор не пропустил ввоз 18 тонн куриных гребешков из Казахстана в Московскую область.

0: О курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек. 100 тенге 16 рублей 74 копейки. Юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Приветствуем всех и каждого в новом часе. Вместе с нами, народ, давайте весело и ярко шагать по новому месяцу этого лета. Август наступил, и времени у нас остается всего ничего. Давайте проживем его ярко и весело. И, конечно же, поможет нам лучшая музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что делай звук громче и двигайся вместе с нами.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 1 августа отмечается день бумажных салфеток, также день тульского пряника, еще день рождения в ДНХ, еще день смешного анекдота, день горчицы, также день тыла вооруженных сил Российской Федерации, также день работника технической поддержки. Сегодня поздравляем. И, конечно же, сегодня мы поздравляем именинников. А именины сегодня у Романа, Серафима, Евгения, Дмитрия и Степана. А что вы будете сегодня праздновать? Рассказывайте нам на портале смотри.радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Желаем, друзья, что выходные не резиновые, чтобы все точно сегодня успеть. Нужно главное – это верить в свои силы и, конечно же, этими силами воспользоваться рационально. Ну и, конечно же, распланировать этот день по полной. Поможем мы здесь в эфире «Смотри радио». Для этого у нас здесь есть гороскоп, и его расскажем уже совсем скоро.
1: «Смотри радио».

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, каким будет сегодняшний день, вместе с вами узнаем через наш гороскоп.
2: Овен.
1: Заметив пару непонятных существ, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что недавно видеть другим. Переждите денек, он и закроется.
2: Телец.
1: Вы будете хозяином положения, вы получите именно то, что хотите, и тогда, когда этого хотите. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
2: Близнецы.
1: Ровно как и следующие несколько дней, сегодня лучше посвятить приспособливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
2: Рак.
1: Вам понадобится некоторый толчок, после чего все у вас пойдет как надо.
2: Лев.
1: Вам следует подружиться с собственной головой хотя бы на этот день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение дня.
2: Дева.
1: Что бы ни происходило, вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от чести не удастся, придется потерпеть.
2: Весы.
1: Сопротивляйтесь, если вы пытаетесь заставить действовать в спешке, но этому состоянию нужно сопротивляться. Через некоторое время вы поймете, что вы торопились зря. Так что спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие.
2: Скорпион.
1: Эффект падающего домино будет сегодня работать на вас. Приложите минимум усилий в нужном направлении, и все получится.
2: Стрелец.
1: Вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании, и день будет удачен для разного рода переговоров.
2: Козерог.
1: Никогда не следует пренебрегать хорошими советами, их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости и, соответственно, ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой совет, которым будет легко воспользоваться в любой ситуации.
2: Водолей.
1: Решение одной давно забытой проблемы всплывет само по чистой случайности, оказавшись у вас в поле зрения. Это очень хорошо, одной проблемы меньше будет.
2: Рыбы.
1: Сегодняшний день, в течение которого события произойдут резкие, переменные, которые не смогут вас, кстати, не затронуть. Вероятнее всего, у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что хлопоты будут все-таки приятными. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да-да-да, друзья, вот такие вот яркие, невероятные мультиприключения ожидают всех и каждого в эфире «Смотри радио». Да-да-да, если хотите погрузиться в мир смешариков, тогда нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит «Смотри радио» и дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Ну а вы прямо сейчас номер 201137 набирайте, чтобы попасть к нам в эфир и ответить на вопросик про смешарик и получить, конечно же, свои билетики. Номер 201137 набирайте, и уже есть у нас дозвонившиеся. Давайте знакомиться. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Михаил.
1: Очень приятно. Михаил, как настроение в этот выходной?
2: Да ну, у меня не выходной, рабочий день. Но
1: здорово.
2: Настроение все равно отлично.
1: Ну, сегодня 1 августа, на август есть грандиозные планы?
2: Да нет, планов как таковых нет. Работать, работать, еще раз.
1: Тогда
2: работать.
1: Нужно обязательно попасть на закрытый кинопоказ VR, где пройдет у нас закрытый показ «Смешариков сквозь вселенные» в VR-арене «Другие миры». Есть у меня вопросик, правильно на него отвечаешь, и пригласительные твои. Готов?
2: Да, готов.
1: Замечательно. Итак, давай зададим этот самый вопрос. Какая глобальная особенность классических серий смешариков отличает их от большинства детских мультфильмов? Итак, вариант первый. Большое количество песен. Второй. Каждая серия посвящена одной философской или жизненной теме. И третий вариант. Наличие постоянного злодея.
2: Второй вариант.
1: Второй вариант действительно так. В каждой серии разбирается много житейского и философичного. И ты действительно верно отвечаешь. Ты большой молодец. Попадешь на закрытый показ от VR-арены «Другие миры», где смешарики отправятся сквозь вселенные. Ну и, конечно же, от тебя ждем пожеланий твоих утренних.
2: Пожеланий всем всего доброго, чтобы последний месяц лета провести свое удовольствие, так сказать, с пользой.
1: Это 100%. Тебе тоже огромное спасибо. На линии оставайся. Расскажу, как заберешь свой пригласительный. Ну а вы, друзья, будьте внимательны. Ежедневно здесь, в эфире «Смотри радио», мы будем разыгрывать пригласительный. Так что слушайте внимательно и, конечно же, выигрывайте.
0: Смешарики.

0: реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Ночью 1 августа в Орске в поселке Строитель произошла авария с участием «Газели». Как сообщили в госавтоинспекции, водитель 2005 года рождения не справился с управлением грузовым автомобилем и врезался в ограждение в районе остановки. Обломки транспорта и забора разлетелись по дороге. «Газель» получила сильные механические повреждения. Сам водитель в происшествии не пострадал. Мост через Урал на Донгузской в Оренбурге перекрыт с 23.00 31 июля до 6 утра 3 августа для демонтажа конструкций. Проезд закрыт, проход для пешеходов разрешен по отремонтированной половине моста. Общественный транспорт изменит маршруты, следуя по объезд по загородному шоссе. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Привет-привет всем, кто на волне. Ну что же, уже почти половина субботы там, позади. Да-да-да, всего лишь через час будет уже полдень. Так что, если вы только включились, давайте делать активнее все движения для того, чтобы сегодня все абсолютно успеть. Двигаемся к обеду вместе с нами под лучший ритм здесь в эфире. Смотри, радио.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: двигаемся по этому дню вместе с Binance Bros. Их хит «My Heart» только что в эфире. Лучшие хиты в ваши сердечки отправляем из нашей эфирной студии. Конечно же, вместе с вами этот день делаем еще ярче. Насладимся выходными и летом под лучшие ритмы. Поможет нам Карлита и Софи Такер, Рамиль и Биберекса уже далее в эфире.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Торск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Наш эфир группы «Винтаж» своим малахитом. Ваши же бриллиантики и другие драгоценности тоже присылайте к нам в виде пожеланий и, конечно же, ярких эмоций. Сергей Татьяна передает привет любимой мамочке, жителям города Гая, Оренбургской области, и желает всем добра, за что ей спасибо и огромный-огромный привет. Макс, привет, всем хорошего дня. От Юли сообщение прилетело, от нас тоже большой привет. Ваши же сообщения с эмоциями также ждем на портале смотри.радио. Оставляйте их и двигайтесь с нами ярко и весело. Ну и, конечно же, не пропустите хит-мюзик-чарт уже в 12 часов. Разберемся, кто же попал в нашу двадцатку лучших. Ну и, конечно же, добавим ярких эмоций в твой день.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.

0: Далее. Полдень. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске пациентка судится со стоматологией после неудачной имплантации. Женщине установили имплант в феврале, но начались сильные боли. Через неделю его удалили без согласования, однако боль не ушла. Развился неврит целиолицевого нерва. Орчанка требует 800 тысяч рублей, по 400 тысяч за моральный вред и материальный ущерб. Суд решает вопрос о принятии иска к производству. Россельхознадзор не пропустил ввоз 18 тонн куриных гребешков из Казахстана в Московскую область. На границе в Оренбургской области выяснилось, что этикетка позволяет вскрыть упаковку без повреждений, а название товара не совпадает с документами. Перевозчика оштрафовали, груз вернули отправителю. В России изменятся правила поездок на поездах. При покупке билета пассажирам нужно будет указывать номер телефона или электронную почту. По этим контактам перевозчик сможет сообщить об отмене рейса, о переносе времени или замене состава. Специальные места сначала будут продавать пассажирам на инвалидных колясках, а за 10 дней до отправления остальным людям с инвалидностью. Кроме того, билеты с местом на пригородные поезда разрешат возвращать не только через кассу. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96.

0: главное, делайте громче, ловите 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими телеслушателями на портале smotri.radio. Мы же сначала послушаем тех, кто в прошлом выпуске был на нашей вершине и открывали нашу тройку лучших.
1: Лидеры прошлой недели.
0: И на третьем месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. Алок и Иллениум с треком To the Moon были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart'а были Алок и Калид с треком Dive Into Me.
2: Hit Music Chart.
0: Так, ну что же, уже прям не терпится разобраться и расставить музыкантов по местам. Так что давайте вперед, как говорится, из песни. Кстати, песня от группы Arctic и Icy, которая называется «Бриллианты».
1: 20 место. Новинка недели.

0: с треком «I Can't Wait». Ну а всем, кому не терпится сделать свой выходной ярче, мы точно поможем сделать это как можно быстрее. Заряд бодрости в эфире нам дарят лучшие треки, а вы не стесняйтесь ими делиться с окружающими. Прибавляйте громкость и двигайтесь по выходным с нами в едином ритме, который нам подарит Айсгер Герт и Зиверт. Их банк слушаем.
1: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Жару в наш день добавила Beer Wolf и ее Феникс, но, к сожалению, ее огня не хватило, чтобы подняться выше в нашем топе. Даже наоборот, ее трек опустился с 15 на 17 место. Но чтобы исправить этот момент, советую голосовать за любимые треки уже сейчас на портале smotri.radio. Заглядывайте, там много интересного, ну а в эфире ловите София Анзау, Мадизм и Роберт Майл с треком Хаутея. Они на 16 месте. 16.

0: Music Chart.
1: Это был Ибон с треком Hollow. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.

0: Закатлани в газовик.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Встречаем последний месяц лета с улыбкой на лице и лучшими треками этой недели. Все, что нужно для этого, вы найдете на портале смотри.радио. Мы же продолжаем двигаться к вершине нашего топа и уже добрались до 14 места. Тут у нас Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
3: 14 место.

0: Music Chart.
1: Трек, который точно запомнится этим летом, от диджея Годжи — My Chico. Только что задал жару, чего и нужно от жаркого лета и летнего жаркого хита. Мы же продолжаем делать это лето ярче, и вы не останавливаетесь. И пусть вас мотивирует тот факт, что на дворе последний месяц лета, и сделать его запоминающимся — наша главная задача. С этим нам точно поможет Альберт Брайт и его Wild.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Temper City и Self-Aware. Ну а мы вернемся после рекламы.
2: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афиша».

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью. Как паштет, но еще вкуснее.
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио». 20 лучших треков.

0: Hit Music Chart.
1: Мия, конечно же, еще может вернуться. Да, что может, обязательно это сделает. Уверен, ее фанаты накидают ей огоньков, чтобы она вернулась. Мы же возвращаемся к тем, кто остался в топе. И на восьмом месте у нас Джон Смит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Это были Кельвин Хэрис и Джази Satisfy. Мы же продолжаем наше музыкальное путешествие, которое точно будет ярче, если открыть окно под названием «Смотри радио». Заглядывайте к нам в прямую трансляцию и смотрите на жизнь вместе с нами. В эфире вы найдете много ярких мест и моментов, которые транслируются через десятки веб-камер и под ваши любимые треки, конечно же, которые мы, собственно, продолжаем расставлять по местам. И на шестом месте у нас Anord 54 Ultra и Talk to You.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Алок и Ленин с треком To The Moon в этот раз остановились на пятом месте, хотя в прошлом выпуске они были на втором. Но за их долгий путь в нашем топе с ними такое случалось и не раз, так что берите пример и не волнуйтесь, если вам пришлось сделать пару шагов назад. Используйте этот момент, чтобы придумать, как вновь пойти в гору. И чтобы двигалось веселее, ловите газ от Зиверт.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших сразу же после рекламы в эфире.
2: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Добро пожаловать на вершину Хит Мьюзик Чарта. На связи Макс Мочалов, и самое время узнать, какие треки набрали больше всего лайков на этот раз. И начнем мы с бодрого новичка, который уже пару недель стремительно двигается в сторону вершины. И вот сегодня он смог занять третье место. Я говорю про новинку от Эйва. Его трек Meet Me in the Dark точно останется в воспоминаниях об этом ярком лете.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Не смогли наши прошлые лидеры усидеть на первом месте, хотя им не на что жаловаться. Уверен, их популярность еще на высоте. Правда, сегодня на их высоте это где-то на уровне второго места. В эфире Алок и Калид, Dive Into Me.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Очень долго ждали своего часа наши сегодняшние лидеры. Они всегда были в почете у наших телеслушателей, но, увы, выше третьего места им не удавалось забраться. Но кто ждет, тот всегда дождется. И после долгого времени большинство лайков все-таки досталось им. Поздравляем Хьюгла, LMFAO Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. Они становятся лидерами хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Вот такие были музыкальные итоги этой недели. Мы же продолжаем встречать август и делать ваше лето жарким. На связи был Макс Мочалов. Ну а вы не забудьте проголосовать за любимые треки на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Скоро услышимся. Всем огонька!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места. Это Hit Music Chart. И Макс Мочалов.

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке УЗТП в Орске ограничат движение. 7 августа в городе отметят День физкультурника, в рамках которого пройдет велопарад. Из-за этого перекроют участок Орского проспекта от улицы Братской до улицы Шалина. Ограничения будут действовать с 18 часов до 22.00. В это время общественный транспорт будет ходить по маршруту дублер Орского проспекта, дорога от проспекта Западного до переулка Сарматского, переулок Сарматский. На улице Салмышской в Оренбурге 36-летний водитель Nissan Qashqai сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Инцидент произошел 31 июля. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Водитель двигался со стороны улицы Инвентарной в сторону проезда Северного и не заметил юного велосипедиста. От удара подросток получил травмы. Его госпитализировали в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Среднемесячная температура в августе ожидается выше климатической нормы на 1 градус в республике Коми, в Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. Такая же ситуация прогнозируется для Урала, большей части Сибири, за исключением юго-запада, на юге Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье. На остальной территории страны температура в августе будет около средних многолетних значений. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит, 13.05 на наших студийных. Мы сегодня встречаем выходные, друзья. Суббота в полном разгаре. Здесь мы узнали, как распределились места на этой неделе в Хит Мьюзик Чарте, то есть информацию полезную получили. Теперь осталось наслаждаться этим днем, праздновать это событие. Да, именно выходные, я так называю. Это праздник для нас. Так что давайте продолжать в том же духе. Будем заряжаться, делиться эмоциями, настроением совместно с любимой радиоволной.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яркая музыка, хорошее настроение и море интересного. Конечно, все это в эфире Радио Хит. Тем более, что, знаете, с этих замечательных выходных начинается что-то новое, полезное и интересное. А именно розыгрыши, которые будут и также в выходные дни. Поэтому сегодня предлагаю тебе послушать эфир в два раза внимательнее, дабы услышать, когда ж тут звонить и в игры интересно играть. Ну а перед этим мы подарим тебе море позитива, конечно же, хороших треков. Разумеется, у нас их здесь предостаточно. Хиты на все времена, новинки, все это доступно в эфире Радио Хит. Так что обязательно подключайся, заряжайся эмоциями. Будем дарить тебе по максимуму. Ну а тебе просто стоит сделать громче и услышать тебя первым.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Смотри вперед. Смотри радио.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Нужна спортивная форма. В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения Зебра. Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вот непонятно, что же нам, женщинам-то, нужно. Смотри, но меня не трогай. Люби, но только там не сильно, да? Любит, да, вот вас мужчина, а мы все выбираем, как любить сильнее или не так сильно, и видеться часто или не так часто, и вообще хочется, чтобы он со мной разговаривал, но разговаривал, когда я захочу, и вообще, когда я захочу, я не должна ему об этом. Ну, в общем, друзья, как много нюансов, ну что такое? Вот почему у нас все так сложно у девчонок? Хотя, знаете, наверное, сейчас девочки, которые едут в машине со своими мужьями, мужья на них сейчас, наверное, так посмотрели и сказали: да, вот видишь, это не я сказал, это сказали девчонки на радио. Ну, слушайте, я, наверное, сейчас должна была вас защитить и не говорить таких вещей, но, правда, если честно, давайте признаемся, да, мы такие, да, ветреные немножко, да, вот любим мы вот характер свой показать, любим мы не договаривать, придумывать себе что-то, накручивать, но мы такие, какие есть, но без нас вот было бы скучно, так же, как и без вас, мужчины. У каждого есть свои плюсы и минусы, и мы за это друг друга любим. Даже за каждый минус. Он единственный такой у вашего любимого человека. И его тоже нужно принимать, любить и уважать. Поэтому давайте-ка, друзья, несмотря ни на что, даже если вы сейчас посмотрели с грустью или, со злобой на свою вторую половинку, что действительно есть какие-то минусы и так далее, давайте примем их, поцелуем свою вторую половинку и будем двигаться замечательно по этому яркому, классному летнему дню вперед с музыкой от Радио Хит. Почему бы и нет? Ведь именно любовь правит этим миром.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Стоп!

Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».

портили сети. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Далее 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Орск впервые проведет областной праздник русской культуры «Орск гостеприимный» в День города. 5 сентября на стадионе «Авангард» развернут этнографическую карту Восточного Оренбурга с национальными подворьями, ремеслами, народными песнями и блюдами русской кухни. Свои традиции представят приезжие из 10 городов региона. Гостей ждут 16:00, а финалом станет фейерверк в 22:00. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробу воздуха в 3 населенных пунктах рядом с местом ландшафтного пожара в Домбаровском районе. Замеры делали на границе жилой застройки с подветренной стороны в Домбаровском, селе Зарево Домбаровского района и Еленовка Ясенского округа. В Зарево превышена предельно допустимая концентрация взвешенных веществ, однако жалоб от местных жителей на гарь или плохое самочувствие не поступало. Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет произведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. 14.05 прозвенело у нас на наших студийных, и мы с вами продолжаем встречать эту замечательную субботу, строить планы на выходные, наслаждаться моментом уже сейчас. Так что давайте-ка подключайтесь, сделайте громче, и будем проводить время ярко, ведь хорошего настроения и классной музыки у нас достаточно.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом».
1: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Подпеваем, продолжаем веселиться и наслаждаемся музыкой в эфире Радио Хит. Мари Краймбрери нам здесь говорит: давай не ждать. И действительно, не стоит ждать, не стоит откладывать какие-то вещи на потом. И как нам всегда говорили старшее поколение, не откладывай на завтра то, что можно сделать сейчас и сегодня. Поэтому, если вы вдруг планировали отдохнуть, повеселиться, расслабиться, разгуляться, поехать на природу, то не нужно откладывать это на будущий день. Кто знает, какая завтра будет погода, какие будут обстоятельства, как сложится вообще жизнь. И поэтому давайте, друзья, наслаждаться сегодняшним днем. Конечно, строить планы на будущее тоже нужно, но давайте проживать здесь и сейчас, в общем-то, кайфовать от этой прекрасной, классной летней жизни и сопровождать все это музыкой от Радио Хит. Ее, кстати, у нас достаточное количество и хватит точно всем.
1: Глубже, глубже. Смотри, смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам – внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы – вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: распеваем в эфире «Радио Хит» и наслаждаемся музыкой здесь и сейчас. И самое важное и главное, мы не забываем о ваших приветах, поздравлениях и сообщениях, которые вы пишете нам в студию. Ведь именно они согревают нас, радуют и заставляют улыбнуться новому дню. Здесь написал нам Сергеева Татьяна. Передаю привет моей любимой мамочке, жителям города Гая и Оренбургской области. Всем добра. А также Даша пишет: «Привет, Караба и любимка муж». Так, это что? Это интересно. Хорошего чила. Всем спасибо большое, да, за наши поздравления, за привет и за сообщения. Очень приятно, друзья, зачитывать их. Так что давайте не скупиться на добрые слова. Двигаться далее. Естественно, с музыкой от «Радио Хит». Лирик у нас впереди. А также немного информации о погоде. Тоже тебе расскажу на этот вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: «Радио

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 25 градусов, вечером плюс 22. В Оренбурге плюс 22, вечером до плюс 21. В городе Ясном сейчас плюс 24 градуса, вечером ожидается плюс 20. А в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 25, а вечером плюс 20. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: далее. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Не все пострадавшие от паводка в 2024 году отчитались о выплатах за капремонт. Почти 5000 домов признаны непригодными. Выплаты составили 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Почти 4000 владельцев получили деньги, из них отчитались 82%. В Советском и Ленинских районах более 300 домов не проверены. Администрация активно проверяет состояние домов. Срок до 1 ноября. За использование средств нужно отчитаться, иначе их придется вернуть. В Сакмарском районе суд арестовал 22-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, 21 июля этого года мужчина, выступая курьером телефонных мошенников, обманул женщину в жилгородке, забрав у нее 2 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги были переведены в криптовалюту и выведены на счета третьих лиц. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Расследование под контролем прокуратуры. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемые больничные. Эксперимент стартовал в России с 1 января этого года. Самозанятые подают заявление об участии в нем в территориальный орган соцфонда и начинают платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы. Взносы надо платить, начиная с следующего месяца после подачи заявления, а первые оплачиваемые больничные можно получить через полгода участия в эксперименте. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Так что предлагаю тебе подключиться сейчас и через буквально пару минут услышать в рубрике «Хит Холидей», какие события отмечаются в этот замечательный день 1 августа.
1: Смотри, радио.

0: Day. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, самое время рассказать о том, какие праздники и события отмечаются сегодня, 1 августа. Ну, во-первых, это третий месяц лета. Начался, естественно, школьники все сейчас негодуют, у них бунт, у них принятие. Как же это так, что совсем скоро лето закончится? Ну, а вообще, события интересные тоже отмечаем. Сегодня день тульского пряника, 11 лет этому событию. Ой, я, если честно, пряники не особо люблю, но вот тульские, особенно если там еще и вареной сгущенкой, ну, вообще, красота, прям класс. Но есть еще, конечно, другие, там, со всякими джемами и так далее. Вот какой больше всего тульский пряник любите вы? День бумажных салфеток отмечается, день смешного анекдота, день горчицы, а также сегодня из интересного день работы технической поддержки. Вот людям, да, спасибо таким, которые с нами на связи остаются. Международная неделя клоунов сегодня, день замка из песка. А также сегодня международный день консервирования. Ну, слушайте, постепенно, потихоньку уже можно начинать это делать, готовиться к осени, к зиме, да, и тем более, что у нас сейчас большой урожай. А также сегодня международный день блюза. Вот да, такое тоже есть. 13 лет этому событию. Всем любителям блюза посвящается. Международный флешмоб женственности сегодня. 14 лет этому празднику. Слушайте, ну вот, девчонки, сегодня повод достать свою женственность изнутри и вот с ней прогуляться по улицам города. А Всероссийский день инкассатора. 87 лет событию. Всех причастных поздравляем. Ну, довольно-таки серьезная, опасная работа, ну, поэтому берегите себя, конечно, в первую очередь. Всемирный день паутины, ну, знаете, такой праздник, если честно, не очень хочется отмечать, ну, знаете почему? Да, все мы знаем, потому что в городе Оренбурге не так давно нашли черную вдову. И как-то паутину теперь вообще в целом страшно видеть и не очень хочется.

0: Также сегодня день Человека-паука. Это вот, кстати, последовательность такая. Мы с супругом тоже разговариваем. Я говорю, представляешь, в Оренбурге черную вдову нашли. А он мне говорит, да и хорошо же, она меня укусит, и я стану Человеком-пауком. Ну, наверное, все мальчишки, все мужчины, неважно, сколько им лет, все любители вот этих всех киновселенных, да, это по-любому хотели бы осуществить в жизни, превратиться в Человека-паука и вообще быть сильным и, ну, спасать всех вокруг. Также сегодня день лаваша, день кремового пирога с малиной, день подсолнуха, день альпаки, день еды, день много всего интересного, виноградные лозы, например. В общем, праздник сегодня просто тьма, друзья. Вы можете обратиться в интернет, почитать, посмотреть, какие события. Ну и, естественно, именины у Романа, Серафима, Евгения и Дмитрия Степана. Мы причастных поздравляем, что-то я уже заговорила здесь в эфире, так что давайте продолжать в том же духе, двигаться вперед по этому замечательному дню, слушать музыку, наслаждаться моментом, ну и просто проводить время ярко вместе с Радио Хит. Делай громче, не пропусти.
1: Реклама.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.
8: Ты веришь, будто не будет завтра, но завтра.

0: приятно танцевать под новинки, под приятные классные треки, звучащие в эфире «Радио Хит». Так что тебе мы предлагаем попробовать. Уверена, что тебе понравится. Будем плясать вместе, делиться настроением. И, естественно, мы подарим тебе хорошую музыку. Я бы даже сказала, лучшую музыку в эфире «Радио Хит». А еще подарим приятные подарки. Кстати, совсем скоро начну это делать. Так что внимательно слушай эфир, дожидайся сигнала и звони нам. 21-137, код города 3537. Будем ждать сигнал и дозваниваться для того, чтобы заработать что-то приятное для вас и, возможно, вашего близкого.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
3: Чтоб в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтоб бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, 21-103-7, код города 3537. В общем, смотрите-ка, нужно вам дозвониться, ответить правильно на вопрос. Конечно, вы слышали о ком? О смешариках, друзья. И это, естественно, намек к тому, что эти подарки будут специально для наших детей, ну и для взрослых в том числе. Победитель получит 2 билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики». Шарики сквозь вселенные. В общем-то, да, можно в эту новую историю погрузиться, вот и выиграть 2 пригласительных. Нужно что здесь сделать, сейчас расскажу. Давайте для начала со слушателем нашим дозвонившимся познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Как вас зовут?
2: Владислав.
1: Так, очень приятно, Владислав. Ну, хотели бы попасть на VR-закрытую презентацию и показ?
2: Да, хотел. Да.
1: Хорошо, замечательно. А с кем бы пошли, если бы выиграли?
2: Ну, или с мамой, или с папой бы пошел.
1: Ой, класс, вообще замечательно. Ну, вопрос про смешарики сегодня будет. Я задам вам один вопрос, и у меня будет 3 варианта ответов. Нужно будет выбрать один правильный. Готовы?
2: Давайте.
1: Да. Итак, какой персонаж чаще остальных завершает конфликт без применения силы? Крош, Каркарыч или Пин?
2: А можно еще раз повторить?
1: Вопрос или варианты ответов? Или все вместе? Давайте все вместе. Какой персонаж чаще остальных завершает конфликт без применения силы? Крош, Каркарыч или Пин?
2: Пин.
1: Пин, но если еще чуть-чуть подумать? Нет? Другого варианта ответа не будет?
2: Первый.
1: Так, Крош, ну сегодня мы все варианты перепробовали, кроме одного. Давайте еще раз.
2: Второй.
1: Ну, я вам просто отдаю, знаете, вот вы дозвонились, это уже для вас как будто бы подарок. Да, второй, действительно, вариант ответа. Так, Владислав, а подскажите, а вам сколько вот лет?
2: 9.
1: Так, здорово. Ну, видите, подарок специально для юного нашего участника. Да, сегодня было сложно отгадать, но я считаю, что он заслужил попасть. Он молодец на вот этот вот как раз-таки показ и презентацию VR-игры. Давайте привет родным и близким передадим сегодня в эфире.
2: Передаю привет бабушке, привет бабушке Ине, передаю привет тете Оле, передаю привет маме.
1: Так, замечательно. Спасибо вам большое. Пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, ну а нашим слушателям я напоминаю, что подарки можно выигрывать утром, днем, вечером. Мы будем это разыгрывать с 1 числа по 28. Ну а само мероприятие состоится уже 29 августа. Кстати говоря, если вы хотите погрузиться в мир смешариков, это у нас уже на правах рекламы, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики. Сквозь вселенные от VR-арены «Другие миры». Также с 1 по 28 августа слушай радио, хит «Смотри радио», дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Категория 6+. Мы двигаемся с вами далее. Впереди у нас много музыки интересного.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас рассказываю о погоде в городе Орске. Плюс 25, вечером плюс 22. В Оренбурге плюс 22, вечером плюс 21. В Кувандыке-Видногорске плюс 23, вечером до плюс 20 градусов. В Ясном плюс 27, вечером ожидается плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке УЗТП в Орске ограничат движение. 7 августа в городе отметят День физкультурника, в рамках которого пройдет велопарад. Из-за этого перекроют участок Орского проспекта от улицы Братской до улицы Шалина. Ограничения будут действовать с 18.00 до 20.00. В это время общественный транспорт будет ходить по маршруту дублер Орского проспекта, дорога от проспекта Западного до переулка Сарматского, переулок Сарматский. Клещи продолжают кусать оренбуржцев. От нападения кровососов уже пострадали 2249 человек, 864 из которых – дети. Больше всего случаев выявили в Оренбурге, в Новотроицке и в Бузулуке. Всего исследованы более 4000 насекомых. При этом 135 – положительные на эксодовый клещевой боррелиоз, еще 12 – на энцефалит. При этом среди людей опасных заболеваний не было зафиксировано. С 1 августа в России стала обязательной маркировка мясной продукции, кроме колбасы. С 1 октября – колбасных изделий. Для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов требования вступают в силу одновременно. С 1 марта зарегистрировались более 1400 производителей и 300 импортеров в системе «Честный знак». В 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, оказывающие бесплатную помощь малому и среднему бизнесу. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

Люблю я все-таки проводить время с вами, с нашими слушателями в эфире Радио Хит. Люблю наших постоянников, кто всегда с нами, кто всегда в эфире. И вот, в общем-то, все свое свободное время проводит с нами. А может быть и не свободное. Вот из таких людей, друзья, это начало часа, и хотелось бы посвятить этот час Владиславу Николаеву. Он нам вот всегда звонит, всегда пишет, всегда делится настроением. Сейчас

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
7: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, «Кулагер» и «Октобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО «СК Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

продолжаем, Ну, в общем, продолжаем общаться, слушать музыку и делиться хорошим настроением. Все буквы у меня в голове перемешались, но это и правильно. Ведь сегодня лето, выходной, и что может быть в голове, кроме как веселье, какие-то, не знаю, планы, речка, загар и все в этом роде. Ну и вкусные фрукты и овощи, конечно же. А что вот кроме этого вообще может присутствовать в нашей голове? Никакой работы же, да? Действительно. Но мы будем стараться для вас. Соберу сейчас все силы в кулак и будем двигаться только вперед навстречу прекрасному. Так что делаем громче и проводим время с любимой волной.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем.
3: Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

продолжаем дарить друг другу хорошее настроение, заряжаться позитивом в этот классный, яркий субботний день. 16:39 на студийных, весь вечер еще впереди и, конечно же, ночь субботы. Но если завтра никуда не нужно рано вставать, то сегодня можно и позволить себе лечь попозже. Ну а почему бы и нет? Лето – самое оно. Та самая пора, когда можно отдыхать, расслабляться, наслаждаться, гулять до самого утра, естественно. Ну, просто получать удовольствие от лета. Так что рассказывай о своих планах в сообщениях. Телеграм Макс 89228782929. Очень жду и зачитаю в следующем красе.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Суперновинка. Риет от фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Орск впервые проведет областной праздник русской культуры «Орск гостеприимный» в День города. 5 сентября на стадионе «Авангард» развернут этнографическую карту Восточного Оренбурга с национальными подворьями, ремеслами, народными песнями и блюдами русской кухни. Свои традиции представят приезжие из 10 городов региона. Гостей ждут 16:00, а финалом станет фейерверк в 22:00. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробу воздуха в трех населенных пунктах рядом с местом ландшафтного пожара в Домбаровском районе. Замеры делали на границе жилой застройки с подветренной стороны в Домбаровском, селе Зарево Домбаровского района и Еленовка Ясенского округа. В Зарево превышена предельно допустимая концентрация взвешенных веществ, однако жалоб от местных жителей на гарь или плохое самочувствие не поступало. Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет произведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Ну что, друзья, строим планы на этот замечательный выходной субботний вечер. Уверена, что их безумное количество, ведь всю неделю мы работали, трудились, уставали, не покладая рук, все это делали. И, конечно, хочется в субботу и воскресенье как-то расслабиться, набраться силы, отдохнуть на все 100%. Поэтому давайте подключайтесь сейчас, делайте музыку громче, проводите время вместе с нами. Ну и еще не забывайте о том, что есть рубрика Хит Холидей, в которой мы рассказываем тебе о празднике, которые отмечаются сегодня, а именно 1 августа. Подключайся, делай громче и не пропусти. Смотри, радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Прямо сейчас спешу рассказать о праздниках, которые отмечаются сегодня, 1 августа. В эту субботу день тульского пряника. 11 лет этому событию. Так что, если вы вдруг на диете или планируете сесть на диету с понедельника, то можете себе позволить сегодня чуточку, согрешить, если это можно так сказать, и съесть вкусный тульский пряник. Ну и своих, конечно, родных тоже угостить. День смешного анекдота, день бумажных салфеток, день горчицы, а также сегодня Международная неделя клоунов отмечается. А также день работников технической поддержки, день замка из песка, а также Международный день консервирования. Кстати, пора уже, да, консервы какие-то домашние делать, готовить, пока урожай есть. А также международный флешмоб женственности отмечается. День всемирной паутины сегодня. Я уже рассказывала, да, историю для тех, кто не слышал. Все, наверное, мужчины думают: да ладно, пауки не страшно, пауки это классно, потому что он меня укусит, я стану человеком-пауком. Странно и удивительно, что женщины, конечно, с таким раскладом не подходят к этим созданиям, но вот мужчины прям, наверное, где-то в глубине души желают этого. Также сегодня из-за интересного: день Человека-паука. Вот как раз праздник за праздником. Сначала, значит, ты встречаешься с паутиной, находишь этого жителя, он тебя кусает, и потом день Человека-паука благополучно отмечаешь. Если вдруг у вас получится, вы нам пишите. Главное — здоровье. Угу. Берегите себя. В общем, друзья, еще у нас здесь день лаваша, день кремового пирога с малиной, день подсолнуха, день альпаки, день еды, день виноградной лозы, день подруги, день уважения к родителям, день домашнего пирога и день клоуна отмечается. Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана. Причастных поздравляем и двигаемся далее. И данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
10: Подробности на «Смотри.радио».

0: Ну что, друзья, вот часто нам говорят, прыщи на лице, если появляются, ни в коем случае нельзя их трогать. Действительно, модель мужчина попал даже в больницу из-за того, что выдавил прыщ на губе. Ну вот здесь, в общем-то, две фотографии. Сначала мужчина такой красивый, ну действительно, модель там какая-то, фотографии у него вот эти стильные, модные. А вторая фотография уже такая, как будто бы его покусали пчелы. Ну, что ж тут, не повезло ему. Вот, видимо, что-то было занесено в эту рану, и теперь все это сильно опухло. Пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи напугали мужчину-пациента, что он мог даже умереть от этого. Выдавливать прыщи на лице – крайне опасное занятие. Поэтому дерматологи даже называют это треугольником смерти, область от бровей до уголков рта, включая нос и верхнюю губу. Так что, друзья, берегите свое здоровье обязательно, ну и не трогайте уж вы свое лицо. Сходите лучше к врачу, пусть он вас проверит, анализы сдадите какие-нибудь, и все, и кожу свою в порядок приведете, нежели вот самостоятельно какими-то историями заниматься. Ну и, конечно же, побольше на солнышке находимся для того, чтобы эти все вот прыщики подсушить и, естественно, загар красиво получить. Ну а что делать летом? Конечно, ездить на пляж, на природу, отдыхать, загорать, купаться и слушать. Слушать самую лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Ее у нас здесь предостаточно, так еще и ваши приветы тоже принимаются. Так что обязательно пиши, зачитаю в конце этого часа.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 25-08.

0: что, друзья, продолжаем дарить друг другу хорошее настроение, естественно, музыку, звучащую в эфире радио «Хит», и не забываем о ваших приветах, поздравлениях и сообщениях. Так что берите свой гаджет и пишите. Это, конечно, Telegram, Макс, 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 2193-7, код города 3537. Тем более для слушателей приятная новость, что у нас здесь человек, которого давно не видели, вышел вновь на работу. Но, надеюсь, вы поняли, о ком я говорю. Чуточку попозже услышим ее голос, насладимся. Вот она выбежала в камеру ручкой помахать. Бедный ребенок голодный ест, ее заставляют уже работать. Ну, в общем, друзья, ждем, ожидаем и передаем приветы пламенные. Также у нас впереди трек «Внутренний голос», а после расскажу тебе немного о погоде на предстоящий вечер.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске плюс 24, вечером ожидается плюс 22 градуса, в Оренбурге плюс 22, вечером плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 22, вечером плюс 20, а в городе Ясном сейчас плюс 25, а вечером до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Здрасте, москвичка.
1: Здрасте.
0: Как дела, москвичка?
1: Отлично, отлично, москвичка. Очень хорошо отдохнула, вернулась на родину. Я всем там про Орск рассказала, про наше радио в том числе. Так что можно считать, я продолжала работать. Просто пиар-агентом скорее, нежели радиоведущей. В общем, я считаю, я исполнила свой рабочий долг. Теперь можно возвращаться и всех вновь радовать.
0: И вот тебе там сказали, когда ты рекламировала радио наше. Девочка, ты кто? Что ты тут забыла? Да ну, ты нет. Тут говоришь такое.
1: Ну нет, кстати. Ну нас, кстати говоря, не слышали, но теперь услышат. Я им всем сказала, какая у нас волна, так что будем их ожидать у нас в нашей теплой, яркой компании.
0: Вот, видите, как хорошо. Ездишь, значит, по нашей замечательной стране, рассказываешь всем про нашу волну. Да. И все, и потом все у нас. Мы так скоро весь мир захватим.
1: Конечно, отправляйте меня на здоровье за счет компании, я буду очень рада пиарить.
0: Все, замечательно, договорились. Друзья, я оставляю вас здесь с Кристиной, будет она много интересных вам историй рассказывать.
1: Однозначно.
0: Про отпуск здесь будет говорить, в котором она была. Так что люди работающие, вот, можете ей добрые слова.
1: Ну иди отдыхай, ладно, разрешаю. Я отдохнула, да?
0: Извините, ладно, спасибо, ладно, мы пошли, все.
1: Давайте, хорошо, отдохнусь.
0: Всем пока, всем приятного вечера и хорошего эфира. Пока-пока.
1: Пока.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В поселке УЗТП в Орске ограничат движение. 7 августа в городе отметят День физкультурника, в рамках которого пройдет велопарад. Из-за этого перекроют участок Орского проспекта от улицы Братской до улицы Шалина. Ограничения будут действовать с 18.00 до 20.00. В это время общественный транспорт будет ходить по маршруту дублер Орского проспекта, дорога от проспекта Западного до переулка Сарматского, переулок Сарматский. Клещи продолжают кусать оренбуржцев. От нападения кровососов уже пострадали 2249 человек, 864 из которых – дети. Больше всего случаев выявили в Оренбурге, в Новотроицке и в Бузулуке. Всего исследованы более 4000 насекомых. При этом 135 положительные на эксудовый клещевой боррелиоз, еще 12 на энцефалит. При этом среди людей опасных заболеваний не было зафиксировано. С 1 августа в России стала обязательной маркировка мясной продукции, кроме колбасы. С 1 октября – колбасных изделий. Для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов требования вступают в силу одновременно. С 1 марта зарегистрировались более 1400 производителей и 300 импортеров в системе «Честный знак». В 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, оказывающие бесплатную помощь малому и среднему бизнесу. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Да, да, да, еще раз, да, Кристина Бурова с вами здесь в эфире Радио Хит. И знаете, я очень отлично отдохнула, а теперь вернулась к вам, чтобы точно так же отдохнули и вы. Вам советуем, конечно, оставаться здесь в эфире Радио Хит. Этот вечер точно вам понравится. Впереди много хорошей музыки, интересных историй и даже приятных бонусов. Вам следует оставаться, чтобы узнать, что же это за бонусы. Ну а пока мы ожидаем, украсим наши ожидания музыкой. One T, Иви и Ника в Way to Love прямо сейчас. Следом Максим «Мой рай», а дальше еще больше интересного.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно. Призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

кажется, всегда было такое, что если вы родитель, то вы, конечно, будете своему ребенку говорить о том, что фастфуд это вредно, и лучше есть почаще здоровую пищу. Это правильно, тем более, что, оказывается, теперь это вредит не только для здоровья, но еще и для психики. Да, гамбургеры, пицца и газировка уничтожают нашу психику и нервные клетки. Так заявляют специалисты. И вот сейчас расскажу вам, почему. Регулярное употребление фастфуда разрушает когнитивные функции и угнетает центральную нервную систему. Как итог, эмоциональное выгорание, апатия, полное безразличие к происходящему, от чего иногда мы пытаемся спастись при помощи фастфуда. Но получается, это нам ни в коем случае не помогает. Влияние вредной еды сопоставимо с алкогольным опьянением. Он, кстати говоря, вредит вашему здоровью. Она перегружает организм и ведет к внутренней интоксикации. Так что, если вдруг вы фанат фастфуда и у вас настроение не очень, и навряд ли следует его продолжать употреблять в таких количествах, каких вы это делаете. Питаемся правильно. Ну и, конечно, набираемся хорошего настроения при помощи музыки здесь, в эфире Радио Хит. Поймай.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: круто, если человек чувствует, что вы чувствуете. Но, к несчастью, не всегда так работает, и не все мы эмпаты в нынешнее время. Поэтому иногда о своих чувствах нужно не просто говорить, а кричать и говорить об этом прямо, чтобы до человека наконец дошло. Именно поэтому существует наш эфир «Радио Хит», где вы также можете рассказать что-нибудь необычное, интересное или приятное для родных и близких людей. Признаться в чем-то или извиниться, поздравить или рассказать что-нибудь важное. Все это вы можете сделать здесь при помощи нашего портала smotri.radio. Также у нас есть номер 8922-878-2929 для ваших звонков, для ваших сообщений в Максе или Телеграме. А вот для звонков, чтобы позвонить и сказать все здесь, прямо в эфире «Радио Хит», у нас существует студийный номер 21-103-7, код города 3537. И там вы можете позвонить в конце любого часа, мы с вами выйдем в эфир, и вы все скажете самостоятельно, если знаете, что люди, которые должны это услышать, также слушают эфир «Радио Хит». Ожидаем от вас самых ярких и приятных посланий, ну и, конечно же, дарим вам приятные музыкальные послания впереди. Встречайте!
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: И сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Ковандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 18, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
11: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Вот так вот мы потихонечку залетаем в новый час. Круто, что сегодня суббота, это не так грустно. Да, 19.03 на наших студийных. Мы продолжаем разделять этот вечер, слушая музыкальные компании от Радио Хит. И, конечно же, набираться самых ярких эмоций и вдохновлений в течение этого эфира. Возможно, у вас уже имеются планы или вы развлекаетесь. Если нет, помните, что прямо сейчас вы можете все это дело исправить, ведь ваше настроение именно в ваших руках. Ну, а мы любое ваше действие продолжаем украшать лучшей музыкой. Вас призываем оставаться, впереди много интересного. Ну а музыка ближайшая будет от Авы Макс, Киллет Квин впереди, следом винтаж и Чиконг, свежая вода и много всего веселого. Встречайте.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Закатлани в Газовик.
1: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн» 20 листов 35 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатанные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Лайф исполняет трек, где просит встречать ее в темноте, но пока что темноты мы не дождались, хотя ждать и не нужно. Мы начинаем планировать новый день, завтра он тоже, скорее всего, свободный, а значит, нужно знать, чем лучше заняться, чтобы он прошел однозначно хорошо. Мы попробуем узнать это от звезд сразу после следующего трека, ну а дальше Баста Басанова.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 2 августа, воскресенье. На 3 августа у меня день рождения. Просто захотела вам сказать. Ну, в общем, возвращаясь к информации, самое важное. Узнаем прямо сейчас, чего ожидать каждому знаку зодиака. Здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше не пытаться, на то потом будет неудобно обращаться с таким же вопросом.
2: Телец.
1: Не приключилось. Вы будете готовы к совершению подвигов и сворачиванию гора. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на какие-нибудь пустяки.
2: Близнецы.
1: Вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
2: Рак.
1: Вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет. За необдуманные поступки, совершенные нынче, вы получите по полной программе.
2: Лев.
1: Вам лучше сразу признать, что дело, за которое вы взялись, вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете свое время.
2: Дева.
1: Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется, узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
2: Весы.
1: Наведите относительный порядок в мозгах. Они вам завтра понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
2: Скорпион.
1: Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
2: Козерог.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
2: Водолей.
1: Поверьте в свою удачу. Чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Завтра можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.
2: Рыбы.
1: Завтра вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если они не подразумевают причинение неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться? Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
4: Телефон рекламной службы 25

Давай за меня пила трепетский посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отметает, а ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

удовольствием зачитываю ваши сообщения здесь, в эфире Радио Хит. Написала Лариса. Кристиночка, добрый вечер. Хочу передать привет моему любимому мужу Александру. Я его очень сильно люблю. Конечно, это сообщение также летит на наш канал «Смотри радио», чтобы он точно заметил. Ну, а вам, Александр и Лариса, конечно же, вам также огромнейший привет от Радио Хит и сердечко в кадр. Далее написал Алексей Нестеренко. Прости меня, я люблю тебя. Видимо, человек, который должен это сообщение прочитать и понять, уже все понял. Также это сообщение отправляется на канал. Ну, а вам, Алексей, желаем удачи. Отправляем также огромнейший теплый привет. Написал Миша. Всем привет, Оренбург. Хорошего настроения вам того же. Вера написала. Передаю привет Оренбургу. Всем хорошего летнего денечка. Привет моим сыновьям, Мише и Матвею. Вам всем, вашему семейству огромнейший привет от Радио Хит. Продолжим развлекать вас все вместе. Наша хорошая музыка и Шакира, и Риана. Can't remember to forget you, далее. Ну, а если вам хочется что-нибудь рассказать здесь в эфире, открывайте наш портал смотри.радио и пишите прямо сейчас. Ждем ваших сообщений.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем.
2: Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Впервые здороваемся с вами в новом часе. Да, 20.03 на наших студийных. И я человек хороший, поэтому люблю предупреждать, если вас ожидает приятный сюрприз. И они ожидают вас уже в этом часе. Быть может, в середине, быть может, в конце, я уж не знаю. Вам нужно послушать эфир, чтобы непременно этого события дождаться. Между делом, конечно, еще больше музыки здесь в эфире появится. И, кстати говоря, хочется вам напомнить, что вы можете попросить включить свой любимый трек. И если он имеется у нас, мы, конечно же, это с удовольствием сделаем. Так что, если вдруг у вас есть заказы, пишите на наш портал smotri.radio. Все обязательно включим, вместе с вами станцуем. Кристина Бурова с тобой, продолжаем веселиться. Камрад Биман сейчас. Следом «Вирус попрошу тебя». Далее отметится также Зиверт, Кейт Ларо и Джастин Бибер. В общем, много всего веселого. Возможно, того, что вам понравится. Вам нужно послушать, чтобы узнать. Встречаем следующий трек. Наслаждаемся, делаем громче.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК Южный Урал, город Орск, Станиславского 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Красные шарики сквозь вселенные.
1: Да-да, мы готовы подарить вам подарок. И что же это будет? Это будут два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Прямо сейчас вы можете их забрать. Для этого нужно пока что только дозвониться. 21-103-7, код города 3537, наш номер студийный. И прямо на него сейчас поступил звонок. Давайте его примем. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей.
1: Очень приятно, Сергей. Ну что ж, рассказывайте, как проходят ваши выходные?
2: Да, уже все. К концу дня, скажем так, выходной, домой еду.
1: Ну тогда, получается, они только начинаются, самое интересное еще впереди. Так, вы можете еще это начало украсить приятным выигрышем. Что же для этого нужно? Ответить на вопрос про смешариков. Вы смотрели их?
2: Ой, смотрел когда-то, вот. Очень давно, правда.
1: Я на вопросы, кстати говоря, посмотрела, поэтому, в принципе, достаточно одну серию посмотреть, чтобы понять, о чем идет речь, и правильно ответить. Ну что ж, вы готовы попытаться?
2: Да, попробуем.
1: Давайте попробуем. Итак, вопрос. Чем больше всего любит заниматься лосяш? Рыбалкой, научными исследованиями или путешествиями?
2: Так, научными лосяш.
1: Рогатый такой.
2: Вот такая рыбалка будет.
1: Рыбалка? Вы уверены?
2: Нет, не уверен.
1: Ну, это точно. Да. Хорошо, рыбалка. Итак, и это, к сожалению, неправильный ответ. Давно, видимо, смотрели вы, Сергей, смешариков.
2: Давно.
1: Ну, что ж поделать. В любом случае, у вас остается возможность выиграть и в другие дни. Расскажу, когда чуть позже. Ну и, конечно, передать привет, если есть кому.
2: Всему городу Орску хороших выходных. Приятной прохлады.
1: Ой, это, конечно, нам нужно. Ну что ж, спасибо большое за игру. Будем ожидать в том числе и вашей победы, Сергей. А пока что примем другой звоночек. Мы продолжаем разыгрывать билеты. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Екатерина.
1: Екатерина, а сколько вам лет?
3: Мне 12. Это мамин телефон, она мне дала.
1: Все, замечательно. Под категорию подходите. 6+. Итак, вы слышали вопрос?
3: Да, вопрос слышали.
1: Так, отлично. Варианты ответа повторить?
3: Повторите тоже, пожалуйста.
1: Давайте. Чем больше всего любит заниматься лосяш? Рыбалкой, научными исследованиями или путешествиями?
3: Научными исследованиями.
1: Это точный ответ?
3: Да.
1: Да! Видимо, смешариков смотрите там, да?
3: Я смотрела смешариков.
1: Ну, это круто, потому что прямо сейчас это помогло выиграть 2 билета. Видимо, маму возьмете, да?
3: Да.
1: Это замечательно. Ну что ж, главное, что вы рады и смеетесь. У вас также есть возможность передать привет в эфире. Есть кому?
3: Передайте привет, пожалуйста, моему брату Ване Смирнову и моей двоюродной сестре Оле.
1: Конечно, огромнейший привет и Ване Смирнову, и сестре Оле, и вам также огромнейший привет. Но мы с вами за эфиром еще успеем все обсудить, нужно рассказать вам, как билеты забрать. Так что вы трубочку не кладите, я расскажу все чуть позже. Ну а пока что вам, дорогие зрители, рассказываю на правах рекламы. Если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивай и выигрывай билет. Не упусти возможности отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Готовишься стать студентом? В «Мегарай» одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. «Мегарай» – товары для студентов, выгодно покупай.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Видимо, розыгрыши на игру со смешариками привлекли наших юных слушателей, но мы, конечно, вам напоминаем о том, что любой человек может передать привет и здесь, в эфире Радио Хит, и желающие уже появляются. Мы их, конечно, запускаем в эфир. Здравствуйте. Так, алло. Видимо, пропал человек, да. Ну, так тоже бывает. Что ж, в любом случае, будем ожидать вашего звонка. Ну, а пока что зачитаю еще привет, который нам отправили. Написал Сергей Иванович, много приятностей. Пишет, всем привет, как дела? Всем хорошего настроения. Меня он называет ясным солнышком. Мне очень приятно, кстати говоря. Улыбка, солнце ясно, очень классно, супер. Как ваш отпуск? Наш отпуск прекрасно, отлично отдохнула. Теперь готова своей энергией, которую я набралась, делиться с вами. И вот полетел звонок. Конечно, его принято. Принимаем. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Алло, что ж вы там молчали-то? Ждали все время, а тут замолчали.
1: Все уже.
0: Все уже, да? Ну, давайте, раз уж дозвонились, привет передавать.
1: Ну, давай. Передаю привет маме. Да. Передаю привет бабушке, бабушке Ине, маме, мама Елизавета. Угу. Передаю привет папе Виктору. Все родители передам. Передаю привет деду Вите.
0: Это прекрасно. А вас как зовут?
1: Меня Владислав.
0: Очень приятно, Владислав. А мы вам привет передаем. Спасибо большое за звонок.
1: А так... можно с вами за эфиром поговорить?
0: За эфиром поговорить, конечно. Оставайтесь на связи, за эфиром обязательно поговорим. А к нам опять звонки прилетают. Все хотят передавать привет. И мы рады это вам позволять. Здравствуйте. Да ну что ж такое, да, ну и так тоже бывает. Однако, все равно, яркие приветы к вам в эфир поступили. Так что, если вдруг хочется чем-нибудь поделиться, непременно звоните. И вот опять позвонили. Давайте предоставим возможность людям. Уж пытаются сколько. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Любовь.
0: Любовь, очень приятно. Тоже приветы передаем?
2: Да.
0: Давайте передавать. Так, Любовь. Любовь, вы засмущались?
2: Нет.
0: А что такое?
2: Уже можно передавать?
0: Конечно, можно, мы в эфире Радио Хит.
2: Передаю привет всем-всем-всем. Всем хороших выходных. Сегодня замечательная погода, прекрасный денечек, вечерочек. Всем хорошего настроения.
0: Спасибо большое. Видно, у вас настроение тоже хорошее. И очень хорошо, что вы им делитесь с нашими радиосмотрителями. Непременно карма вознаградит вас тоже чем-нибудь приятным. Ну, а мы продолжим вместе с вами всем слушать эфир Радио Хит. Спасибо большое за звонки. А вы, дорогие друзья, помните, что можно позвонить в любое время, и мы выйдем с вами в эфир. Мезма, hello, далее по курсу, потом небольшая рекламная пауза. Там поговорим о погоде и еще много-много всего интересного.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 22, ночью плюс 18, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, новый час как чистый лист, поэтому песня от Ибенхалу очень даже подходит. Переводится это как «пустой», «логично», и даже если ваши выходные только начинаются, и перед вами пустота, вы не знаете, как вы проведете их, то с одной стороны, конечно, это грустно, но с другой стороны, перед вами открывается простор возможностей, которые вы можете использовать и простроить самые лучшие праздники для себя. Тут, конечно, эфир Радиохит тоже пытается вам помочь, мы музыкой помогаем, чтобы вы не выбирали, не переключали ее постоянно на своем телефоне. Ну и, конечно, наши радиосмотрители, которые уже придумали, как провести эти выходные, непременно делитесь с нами на портале smotri.radio своими планами. Быть может, вы кому-то поможете, а как понимаете, если вы поможете, то непременно помощь к вам обязательно вернется только самым лучшим каким-нибудь случаем или ситуацией. В общем, действуйте прямо сейчас, радуйтесь, а мы подарим музыку для ваших самых ярких моментов.
2: Настроение. Смотри радио.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси. Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

0: меня.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

хотелось бы, конечно, тоже ощутить себя колдуном, щелкнуть пальчиками, даже как в песне Альберта Брайта «Wild», которую вы сейчас слушаете, и сразу же получить расположение людей. Но в этом, конечно, нужно иметь особые способности, обучаться этому, а вот немножечко попытаться поколдовать и узнать, какие же планы стоит простроить для себя на завтра. Быть может, что-то важное для себя вычленить, исходя из планов и советов от звезд, мы можем прямо сейчас, точнее, не сейчас, а после следующего трека. Диджей Годжи, Амичика. Прямо сейчас, а потом обсудим с вами в гороскопе самое важное на завтра.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, напоминаю, завтра 2 августа. Да, мы встречаем новый месяц. И, конечно же, новый месяц начинается с выходных. Это уже хороший показатель. Ну а как сделать наши выходные еще лучше? Попробуем узнать при помощи звезд здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра не мелодичный голос, невыразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом.
2: Телец.
1: Вы будете готовы к совершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на всякие пустяки.
2: Близнецы.
1: Вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе с наилучшими результатами. Главное – успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
2: Рак.
1: Завтра вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая даст бог вывезет. Не вывезет. За необдуманные поступки, совершенные нынче, вы получите по полной программе.
2: Лев.
1: Вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись, вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете свое время.
2: Дева.
1: Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется, узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
2: Весы.
1: Наведите относительный порядок в мозгах. Они вам завтра понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
2: Скорпион.
1: Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их и не слишком-то заслужили.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
2: Козерог.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
2: Водолей.
1: Проверьте свою удачу. Чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Завтра можно даже пойти на некоторый риск в разумных пределах, разумеется.
2: Рыбы.
1: Завтра вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если не подразумевает причинение неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы.

0: Возвращаемся к вашим посланиям. Непременно сообщаем их всех. В эфире Радио Хит написал Виталий. 2/3 лета уже, считай, проспали. Очень обидно это. В смысле проспали. Нужно было развлекаться. Как-никак это время прошло. И мне кажется, у каждого останутся в память какие-то яркие моменты. Продолжает он. А в эфире сегодня так тепло и по-хорошему легко. С тобой, Кристина. Лето явно не заканчивается. А приветного тройчане, арчане, пекло отпустила. Конечно, лето не заканчивается. Это, понимаете, от людей зависит. У кого-то лето зимой может быть минус 40 градусов. Самое главное, что это настроение, которое эфир Радио Хит для вас постоянно пытается создать. Новотроичанам, арчанам и вам, Виталий, огромнейший привет. Ну, а мы перейдем к сообщению от Миши. Написал он: всем привет Оренбургу, хорошего настроения. А Маша Блинова написала: привет Оренбургу. Оренбург собрался в эфире Радио Хит, а Оренбургу огромнейший привет от нас. И, конечно же, музыка вам в тему для ваших самых ярких развлечений тоже на подходе. Серебро, дай мне шанс прямо сейчас, потом небольшая рекламная пауза.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Супер новинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кавандыхе и Медногорске плюс 19 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью плюс 18, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Лихорадочные сны залетают в эфир Радио Хит. Помогает с этим Алекс Ворон и его трек Fever Dream. Опять вам переводы сообщаю заранее песен, которые звучат. Ну, в общем-то, да, сны нам лихорадочные, конечно, ни в коем случае не нужны. И я напоминаю, что для того, чтобы их не было, никакой негативной информации потреблять вечером нельзя, особенно перед сном. Поэтому новостные каналы я бы все-таки отложила, чтобы потом в кошмарах вам всякое неприятное не снилось. Ну, а чтобы хорошо лечь спать и, возможно, получить хорошее настроение даже во сне, нужно заряжаться хорошими, позитивными новостями, которые здесь в эфире Радио Хит регулярно появляются. Ну и, конечно, музыка хорошая у нас также присутствует. Думаю, вы успели подметить. Ну, а мы продолжим это доказывать дальше. Краш Адамс, Жанна Фриске, а также Сергей Лазарев и Полина Гагарина отметятся далее. Ну, а следом еще много интересных исполнителей, быть может, они вам нравятся. Узнаем чуть позже, а вы послушайте.

0: уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.

0: DJMAX. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Так, обещала я только хорошие новости. Их я вам и сообщаю в эфире Радио Хит. Особенно они хорошие для тех, у кого есть домашние животные. Да, владельцы домашних питомцев живут на 10 лет дольше, так сообщили ветеринары. Животные снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Ну и главное условие – постоянное взаимодействие с ними. Так что, если вдруг вы имеете домашних животных, неважно, будут это рыбки или обезьянки, скажем так, в любом случае с ними нужно проводить время, потому что, во-первых, вы очищаете свои мысли от всего, что вам вредит и мешает, и, наконец-то, добиваетесь спокойствия, если уж вам его не хватает. В общем, помните своих домашних животных, обязательно уделите им внимание, если есть возможность. Ну, а мы подарим самые лучшие музыкальные мотивы, чтобы это все еще и было приятно для ушей. Американцы Feel Feels London Galaxy сейчас, следом Reflex Chanel, далее отметится также Серебро и Temper City. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

очень короткими шажками, но все же мы с вами добрались, да, практически к концу этого дня. Да, скоро будем прощаться, поэтому хотелось бы вам напомнить и о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Там можно узнать много всего интересного, посмотреть гороскоп, если вы встаете на выходных чуть позже, чем он звучит. Ну и, конечно, самые важные моменты, объявления, розыгрыши. Мы о всем там рассказываем и добавляем немножко нашей родильной жизни, интересных видюшек, в том числе, чтобы вы улыбнулись, посмотрели и узнали о нас что-нибудь необычное, если вдруг мы вам интересны. В общем, заходите, реагируйте, действуем, работаем для вас. Ну, а пока вы подписываетесь, надеюсь, вы подпишетесь, мы вам дадим еще больше хорошей музыки впереди. Crazy Town, Butterfly. Сейчас следом я Бойко Экспонат, потом поговорим с вами в финальный раз о погоде на сегодня.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 21, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 27 градусов. В Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 18, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, еще час и 4 минуты, и наступит новый день, воскресенье, выходной для многих. Так что, в принципе, можно расслабиться, если хочется посидеть еще. Ну, а мы, радиоведущие, тоже должны иногда отдыхать, поэтому, если хочется, продолжайте нас слушать. Но следующий радиоведущий появится только завтра в 7 часов утра. Итак, музыка хорошая для вас есть. Бурова Кристина была с вами на протяжении всего вечера. Ну, а вы, дорогие друзья, с нами оставайтесь, набирайтесь настроения. Вам пожелаю доброй ночи, сладких снов, если отправляетесь спать. Если нет, хорошо повеселиться. Ну и, конечно же, завтра бодро и легко встать. Пока-пока!

0: далее. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постели.

0: одежды, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

возил меня, бил он тряпицкий посуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит-хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56 00 753. От 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.